0: Телефон 02-250-230-30. Автошкафар ДОО. Мурска Собота. Али пословна енота Линдава.
1: Найн!
2: Делайте рая дома. Транспак.си.
3: Радиска мрежа. Тоти радио.

0: снежными плохами. В среду бо подобно время брез подавин.
1: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.